0: стесняясь.
1: «Кто это?» — питались сагарачки. Але нік не ведел поведать, кто я преоблечений за снегову влочку. Потом зауклонила бабика-бабулька. Замавала криделками, ако скуточный мотилик, а поведала.
0: «Полетуем, мотиль пестри, витай, юго, квети, сестри. Зостань у нас на посетку, ту си пекне чупни, отпочин си погойдай са на вонявом лупни. Кто сам?»
1: А заса нік не ведел угаднуть, кто є преоблечений за мотилика. А ту зразу вошел до плесовой сіні малий білий снегуляк. Це з плеця мав пригодену білучку плахту, на голові широканський клобук. В руки держав метлу. Кеть го паяц бім-бамбом збадал, ударил моцніше на цимбалчик, аж пришові кралік зволал.
2: «Тихше, паяцко, тихше, лебо са нам снегуляк наляка, а уйде. Кто то лен може бити?»
1: Aj Snehuliak sa pekne uklonil a zaspieval medvedím hlasom.